0: Ваша фреквенция 92,8 МГц. Северный FM.
1: Огласник на Северном FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika.